0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках: Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг: принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа, отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17-2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках. Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И, кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
6: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
3: Магазин «Лео» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
2: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
3: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
4: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
6: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19, Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели? Чтобы качаться.
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на Н-радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: И, кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
6: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
7: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
8: И кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: улицу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
4: И, кстати, во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках: Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг: принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа, отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхнеменский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Let's go.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках: Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг: принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: комплекс «Центральный».
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
6: И, кстати... Статистика подсчитала, что маленькие дети в возрасте 3-4 лет ежедневно произносят 12 тысяч слов и задают около 900 вопросов.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс Центральный.
1: И, кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: свежий кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
2: И кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А Винни-Пух был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
6: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: 20.
1: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
4: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках: Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг: принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
6: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
5: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
7: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
8: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
9: И кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга. Гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
6: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
2: А качели?

0: Чтобы качаться.
1: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, две трети жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рэ».

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках. Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема сдатчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
7: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
6: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
8: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
9: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
6: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
7: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
8: И, кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Настоящий мясной взрыв вкуса. Четыре вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
3: И кстати... Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дополнительные меры антитеррористической безопасности введены в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Под запретом фото и видеосъемка и дальнейшая публикация в интернете материалов с беспилотниками и стратегическими объектами. Запрещено распространение информации о расположении правоохранительных органов, временных базах, а также информации о критически важных объектах. Исключение составляет информация, опубликованная в официальных источниках: Министерство обороны Российской Федерации, губернатор области, антитеррористическая комиссия, оперативный штаб, государственные и муниципальные органы власти. Все материалы, которые будут публиковаться на таких ресурсах, можно размещать в групповых чатах, каналах, группах и на личных страницах в социальных сетях. Разрешается передавать сведения о зафиксированных дронах и беспилотниках оперативным службам для пресечения полета, сообщает антитеррор «Урал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа информирует жителей о возможности получения следующих социально значимых услуг. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Для граждан, зарегистрированных на территории города Новоуральск, муниципальную услугу предоставляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа. Для граждан, зарегистрированных на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Новоуральского городского округа. Отдел сельских населенных пунктов администрации Новоуральского городского округа в селе Тарасково. Также услугу можно получить посредством размещения заявления в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявления в электронном виде нужна подтвержденная запись на портале госуслуг. Получить информацию о порядке предоставления муниципальных услуг можно непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новоуральского городского округа, на официальном сайте администрации или в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщает администрация Новоуральского городского округа. Водительская комиссия на категорию А и Б состоится 12, 19 и 26 августа с 16 до 18.00 в кабинете номер 324 городской поликлиники, улица Комсомольская, 9, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 20 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: N Radio. 107,9 МГц.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом. Экономьте с нами. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: И кстати... Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Новоуральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.